0: Цэжис, нэм бэ чуэнэ мэгёс дансу бэя.
1: Кэгянгэ гунгэ цэмдээ, шэн хоугэ, чама жэбэ шэдангэ, ма жунан пэпсу. Чанши шугэ клунгдээ, лугу ту, чугэ дэмбэ чэчасу.